СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы! Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
5: На Рок-Арсенале.

0: Рекламно-информационная. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Привет вам, рок-зависимые! Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
1: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому регулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание «Аксиос». Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой, ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания. Доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, на Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООС «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы, пишет Я1, ссылаясь на коллег портала 59.ru. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные, спасибо большое фонду, цитирует бойца областная газета. Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
7: Только здесь.

мужчина, никто иной, как автор-исполнитель собственных сочинений Ник Нолан, Wanted Man. Ну, может быть, поствыходная песня для самой красивой части нашей аудитории, которая все еще в поисках. Всем горячей пламени. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало 3-го. Понедельник, 7 сентября. За окном плюс 26, местами 27. Бабье лето, ура. Ну и целый день сегодня можно отмечать дни рождения легендарных. В этот день родился один из родоначальников рок-н-ролла, Бадди Холли. День рождения сегодня отмечает великолепнейший американский композитор, автор 80 знаменитых хитов. Это Даяна Уоррен. Одна из песен и некоторые другие тоже вращаются в эфире рок-арсенала. Ну, вы хорошо помните «I don't want to miss a thing», исполняет Айра Смит. А еще сегодня свой день рождения отмечает Крисси Хайнд, лидер группы «Pretenders». Happy Birthday. И одна из красивейших баллад о любви «I'll Stand By You». Крисси Хайнд, группа «Pretenders».

в очередной раз во всем блеске Electric Light Orchestra Xanadu. Это великолепие в версии 2000-го, легендарная песня, которая дарит прежде всего настроение и, конечно же, с намеком на то, что лето продолжается. И у нас, кстати, продолжается голосование по поводу 10 песен с летним настроением. Это уже вторая часть, так что я надеюсь, что и вторая порция 10 композиций этого прекрасного времени порадует всех тех, кто готов круглогодично любить лето. Голосуйте в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди новая песня от Deep Purple, не за горами ZZ Top, а еще Эрик Клэптон будет. Ну а уже сейчас в очередной раз для тех, кто, может быть, забыл сегодня, как минимум посмотреться в зеркало. You're a hit. Look at yourself.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

пока один готов слушать, диалог будет продолжаться. Keep Talking, Pink Floyd, это знаменитая композиция с альбома 94-го Division Bell. Как сказал один очень хороший человек, лучший вид любого диалога – это объятие. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. Ну и вписаться в сегодняшний понедельник. Что касается погоды, плюс 26 сейчас за нашим уральским окном, завтра плюс 25 градусов синоптики обещают. И без осадков 8 сентября. Вот такую погоду. У нас, ловите, впереди Doobie Brothers, будут R.E.M. И уже сейчас сегодняшний именинник, 73-й день рождения сегодня встречает легендарнейший американский музыкант, клавишник и один из основателей группы Тома Петти The Heartbreakers. Это Batman Tench. С его участием самое крылатое и окрыляющее всегда лучшее настроение. Песня Learning to Fly, Tom Petty The Heartbreakers.

fly. Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо! Спасибо!

те, кто начинает репетировать взрослую жизнь, песня «Imitation of Life». Это были R.E.M. композиция, конечно же, об этом переходном возрасте, от того, как люди смотрят на себя со стороны, глядя на других, может быть, пытаются подражать. Вот такая философия и очень приятная мелодия. Альбом 2001 года «Reveal». Кто-то, может быть, возьмет и впервые послушает. У нас очень скоро новинка, инструментал представит Энди Джеймс. Ну, а уже сейчас композиция, которая отметилась в списке 500 величайших. Если кто-то из вас слышал первого исполнителя, это была группа «Reveal».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и...

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

конечно, ты и есть то, что в твоей голове. Это были Queens of the Stone Age с песней In My Head. Как хорошо, если голова после выходных проветрена, будет чем ее заполнить на этой неделе, да, есть? Ну, а вот 30 октября мы ждем новый альбом от ребят. Альбом будет называться «Совершенный». Отдельный привет тем, кто первую ласточку в видеоверсии поймал в нашей группе ВКонтакте. Мы публиковали. Ну и вообще заглядывать, у нас там много чего интересного. Плюс ко всему идет голосование, вторая порция песен из нашей летней коллекции поджидают вашей особой любви. У нас впереди Electric Light Orchestra, Pearl Jam, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Король и Шут». Здесь Виолетта. За уральским окном продолжается в сентябре лето, а это Queen и знаменитая композиция «Another One Bites the Dust». Джон Дикон, бас-гитарист коллектива, автор этого сочинения.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Прежних отношений России и Запада, какие были до февраля 2022 года, уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС. Западу, который раньше врал и продолжает врать, доверия не будет никогда, подчеркнул глава МИД. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России и Европе все равно придется налаживать связи, так как они географически не могут избежать друг друга. Электричка Екатеринбург-Пермь столкнулась с грузовиком «Рено». ДТП произошло 6 сентября около 23 часов на 1509 километре перегона станции Кукуштан-Ергач Свердловской железной дороги. К счастью, в результате серьезного происшествия никто не пострадал. Подвижной состав электропоезда «Финист» был поврежден. Задержка в движении после аварии составила около 30 минут. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Россияне при поиске работы начали добавлять в резюме мемы и шутки, чтобы обмануть нейросети. Например, дата-аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 100 откликов и 40 приглашений на работу. В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают только на финальных этапах отбора. Также соискатели упоминают в резюме собеседования, которые закончились провалом. Если это была крупная корпорация, то алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль вверх, игнорируя приписку об отказе. Это тоже очень популярный способ обмана нейросетей, пишет «Коммерсант». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

вот та самая песня из 70-х, которую можно в коллекцию не только летних, самых красивых песен о любви и вообще самых любимых песен включить, как минимум, в личной фонотеке. Я так и сделала. Сэр Пол Маккартни и эту композицию под названием «My Love» он посвятил своей жене Линде, участнице группы «Wings». Композицию украсила пластинку 73-го «Red Rose Speedway». Ну а что касается гитарного соло, исполнил Генри Маккаллок, который практически на финальной стадии записи этого произведения предложил, чем очень обрадовал и удивил маэстро Маккартни. Всем привет, это рок-арсенал, здесь Виолетта, «Ерунду не крутим». Завтра готовьтесь, плюс 25 в Екатеринбурге, без осадков, обещают синоптики. Впереди Люсинда Уильямс, Криденс, Клевотер Ревайвал. И уже сейчас модники 21-го. Представители инди-культуры Wombats, для тех, кто в понедельник принял правильное решение. I think

каждый день на их концертные выступления ходил, уверена, что среди слушателей рок-арсенала кто-то из вас, может быть, побывал на их совместном выступлении 2019 года. Йен Гиллан и Дон Эйри, его коллектив Perfect Strangers, легендарное сочинение Deep Purple, вот в такой концертной версии. Кстати, в программе «Полезные ископаемые» на эту пятницу я набираю раритетную музыку, тема свободная. Вот Михаил мне прислал удивительное произведение Дона Эйри с его сольной пластинки прошлого года, 2025. И еще сейчас только что прислал классный абсолютно коллектив. Никогда не слышали. Будет звучать в эту пятницу. Собираю композиции, успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Тема свободная, напомню. Так что дерзайте. Пусть у вас все получается. Новая песня очень скоро. Роберт Смит, The Cure в продолжении. Ну а уже сейчас лучшее пожелание человеку любого века. Гэри Мур и композиция «Holding on», «Держись».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутата Екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева отпустили из полиции. Как пишет портал «Сигнал», претензии к нему возникли из-за публикаций в соцсетях, сделанных в 2019 и 2021 годах. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Там на заднем плане была видна большая буква «H», рассказали в телеграм-канале регионального отделения партии. Когда пройдет заседание суда, пока неизвестно, пишет Е1. В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето. Слишком тепло. По словам метеоролога Алексея Пулина, под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возвращение тепла после похолодания и заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. А температура в течение суток меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». В начале этой недели в Екатеринбурге ожидается плюс 28-29, а по ночам плюс 13-15. С середины недели дневная температура немного понизится, ожидается плюс 18-23, но по-прежнему ночью будет плюс 13-15, и так как минимум до конца недели, сообщает Росгидромет. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти на половину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: прямо очень завидую тем, кто слышал, как в первый раз Nickelback, их знаменитая композиция «How you remind me», «Как ты напоминаешь мне». Ну, женщина не только напомнит, еще и припомнит, если надо. Ну, а мы с вами не забыли, конечно, что 30 октября в этом году выйдет новый альбом Nickelback под названием «Everything under the sun». Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта. Завтра в Екатеринбурге плюс 25, солнечную погоду и переменную облачность, и без осадков гарантируют нам синоптики в Екатеринбурге. А в продолжении у нас легенды индепендент культуры из 90-х, группы Bush, будут Bon Jovi, а уже сейчас одна из красивейших баллад на все времена — Aerosmith и знаменитая «I don't want to miss a thing». Эту композицию написала сегодняшняя именинница, легендарный американский композитор Дайан Уоррен. Happy birthday! Итак, ловите, а главное, подпевать уже можно. Не хочу потерять мгновение.
1: I could stay awake just to hear.

абсолютно бомбическая песня 86-го года Бон Джови «Живя молитвами» Living on a Prayer. В 2006 году онлайн-голосование поставило песню на первую позицию в списке сотни величайших песен по версии VH1. А уж какие эффекты музыканты придумали для усиления звучания этого потенциального, как они считали, суперхита. Ведь получился суперхит. Не только басовая партия, барабаны шикарно звучат. Ричи Самбора, гитарист коллектива, еще использовал устройство. Звук от гитарного усилителя, который передается по трубке в рот музыканта, к Джону Бон Джови. Отсюда это вибрация, которая не дает покоя конкурентам. Кто может повторить, не знаю, таких не слышала. А у нас, ловите, в продолжение подбурной, продолжительной новинка. Парни из коллектива Кларкса, а сейчас точно овации с концертной площадки Depeche Mode. И лучшая сопроводительность — сделать себе как мысленно маленькую передышку. Enjoy the silence.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

для понедельника самая подходящая песня про то, что все можно начать сначала. С нового, как с чистого листа. Red Hot Chili Peppers давно уже закрепили за собой статус самой фанковой группы на все времена. А как начинали? Ну, начинали они задорно, а со временем стали одной из самых подтянутых физкультурных и правильных групп планеты. Отдельный привет тем, кто не пропускает все их новые идеи, тем более, что музыканты пополняют дискографию. У нас под бурные аплодисменты легенды валийской волны Manic Street Preachers. Для любителей джаз-рока будут Морфин, а в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Виолетта. Здорово, что с нами. Отличного вечера. Дамский угодник Тим Агро для самой красивой части нашей аудитории. Good Tasting Women.

0: пропустите музыкальные выходные в Joypub. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Top Music Band. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Joypub 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Казанова!

0: Биф паф, ой ой ой,
1: ой, ой, ой.
0: Биф паф, Казанова. Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
4: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый вечер. В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Этого, а также изменения санкционной политики будет добиваться альтернатива для Германии, сообщила сопредседатель АДГ Тина Хрупала после победы партии на региональных выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он. Выборы в Ландтаг 6 сентября принесли АДГ почти 44% голосов. ХДС Фридриха Мерца получил лишь 17%, СДПГ и «Зеленые» примерно по 9%, пишет «Коммерсант». Кипяток хлынул в Исеть в районе Клевер-парка в Екатеринбурге. Местная жительница рассказала Е1, что один ребенок получил ожог, он в больнице. По словам женщины, очевидно, произошла коммунальная авария. В реку бьет кипяток. В этом районе новая школа и у реки дети. Территория не огорожена. Пар идет, река кипит, говорит женщина. В компании Т-Плюс порталу Е1 рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ. Все повреждения уже устранены. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса. В регионе установилась теплая, сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Посольство России находится на связи с властями Вьетнама из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. В Россию не могут вернуться около 600 россиян из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году, сообщает агентство ТАСС. Летом чаще всего россияне ездили в Турцию и Египет. На них пришлось 88% всех продаж. Третьим стал Вьетнам, куда поток вырос более чем в 2,5 раза, и он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

песня, которая появилась в конце 50-х, специально для субботних тусовочек. Не примите как издевательство. В этот вечер, мне кажется, самое подходящее. Классно провести с музыкой, которую любите. Это был Little Richard. Rip it up, отрывайся. Слушай рок-арсенал, здесь Виолетта. Плохого не замиксую. Будут Radiohead, Эрик Клэптон. А еще новинка будет красивая. Завтра в Екатеринбурге плюс 25. Обещают синоптики, без осадков. Так что не отказывайте себе ни в чем. Вечер наступил, и об этом Queen. Don't stop me now.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп, Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

еще одна космическая любовь — Юпитер и Марс. Так хочется спросить, а как же Венера и Юпитер нашего Вани Дмитриенко? Это была калифорнийская певица Эвелин Эмерсон, композиция, которая вошла в ее пластинку 2026 года. Полюбопытствуйте, кому интересно. Альбом называется «Written into Changes». У нас продолжение будет «Моби», «White Snake». Заглядывайте в группу ВКонтакте. На всю катушку голосование идет. Очередная порция летних песен. Песен из летней коллекции рок-арсенала. Будут ли весь год согревать нас и вообще в эфире греть, когда наступят и морозы? Такое ведь бывает в жизни Урала. Так что загляните в группу ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ждем ваше мнение. Уже сейчас YouTube, как воодушевление...

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Стали известны подробности сегодняшнего пожара в районе Меги в Екатеринбурге. Сегодня там загорелась гигантская несанкционированная свалка. Как пишет портал Е1, ее размеры 400 на 400 метров, а глубина залегания мусора и стройматериалов около 6 метров. Об этом сообщают ночные новости. О клубах черного дыма на Новокольцовском тракте в районе автосалонов сегодня сообщили горожане. На место выезжали порядка 7 пожарных машин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километровая. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье. R.E.M.
8: Только здесь, только на Рок Арсенал.

создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Рок-арсенале.
1: Герой глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Битлз. Дайр Стрейтс. Пикник.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Агата Кристи.
2: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».